мишкой, долня мотай, кому я держай, я не білу снакча, бегиня карт, та упасть лапча, гей дежу дештат.